0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Сердце и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп. Смыв все,

0: Gueule. MFM Station.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просувать.